0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ.
2: 9217-07-22-35. Волны настроения и

Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: FM. Валдай FM. Только хиты, только позитив. Валдай FM. 101. Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
3: Ну не гони, здесь ограничение 60.
4: Да не парься ты, это для велосипедистов.
5: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Муж Кэролайн разводится с ней и женится на богатой женщине. Забрав старшего сына, он уезжает и больше не интересуется проблемами бывшей семьи. Безработная Кэролайн берет младшего сына Тоби и отправляется в бесцельную поездку по Америке. Они останавливаются в нескольких городах, где Кэролайн старается устроить их жизнь. И однажды судьба сводит ее с Дуайтом, приятным и вежливым человеком. Кэролайн в надежде на то, что он принесет стабильность в их жизнь и поможет поднять Тоби, выходит за него замуж. Но вопреки ее ожиданиям, в дом входит суровый и вспыльчивый человек. При новом отце семейства, деспоте и тиране, их жизнь превращается в сплошной кошмар. Саундтрек к фильму «Жизнь этого парня».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама. Реклама.
0: На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
1: 9217 07 20.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
3: Рубрика «Золотые хиты» 10.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафуют. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
3: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35.
4: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

В 1930 году съемочная группа под предводительством режиссера-неудачника Карла Денхэма отправляется на загадочный остров Черепа неподалеку от Суматры, чтобы изучить легенды о гигантском горилле по кличке Конг. По прибытию на место они обнаруживают, что Кинг-Конг и правда существует. Горилла живет в самой чаще непроходимых джунглей, где помимо него спрятанные от всего мира обитают многие создания из доисторических времен. Исследователи оказываются между двух огней. С одной стороны Кинг-Конг, а с другой его враги-динозавры. Саундтрек к фильму «Кинг-Конг»

0: Вы слушаете радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. 9 мая – день, который навсегда вписан в историю как символ мужества, героизма и непоколебимой воли советского народа. В этом году отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, и по всему Валдаю подготовлена насыщенная программа, призванная отдать дань уважения героям тех лет. Утро 9 мая начнется с минуты молчания в сквере героев на площади Свободы в 11:00. Момент тишины, наполненный скорбью и гордостью за подвиг предков. Сразу после этого с 11 до 16 в Доме народного творчества откроется выставка детско-юношеского творчества «Этих дней не смолкнет слава». Юные художники и мастера через свои работы передают память о войне, показывая глубокое понимание истории и уважение к прошлому. В 11:30 пройдет еще одна минута молчания на Братском кладбище, где каждый сможет прикоснуться к истории и почувствовать связь времен. Параллельно с этим начнутся концертные программы фронтовой агитбригады в разных районах города. В 11:30 на Песчаной 18, в полдень на Труда 9, в 12:30 на Комсомольском 50. Музыка и песни военных лет создадут особую атмосферу, объединяя поколения. В час дня молодежный центр «Место Валдай» приглашает на интерактивную площадку «Солдатский дворик», где посетители смогут окунуться в военное время и узнать больше о подвигах защитников Родины. В это же время на Ленина 39А пройдет акция «Концерт для ветерана». Трогательное выступление музыкантов перед теми, кто прошел через испытания войны. С 10 до 18 будет открыта выставка «Вадим Боровых. Рождение скульптурного образа» в музее уездного города Луначарского 7. Кульминацией дня станет концерт «Дорога поколений. Дорога памяти», который начнется в 16:30 на площадке у киноконцертного зала «Мечта. Труда 18». Это событие станет встречей поколений, символом единства и памяти о героическом прошлом. Особое место в программе займет онлайн-акция «Бессмертный полк». Участники смогут присоединиться 9 мая в 12 часов на сайте акции и пронести портреты своих героев через виртуальное пространство, сохранив их имена в сердцах потомков. Радиостанция «Валдай-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на Рустор и App Store. Будьте в курсе событий вместе с «Валдай-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Доброе утро всем, всем отличного настроения. 8 мая, пятница. 8 мая на календаре, на всякий случай напоминаю еще разочек, потому что у нас завтра День Победы, 9 мая, потом 10 мая, в воскресенье выходной, и то, что 9 мая на субботу переходит, соответственно, понедельник, 11 в календаре праздников.
4: Мне очень нравится эта система, типа все по-честному. Да. У нас все по-честному.
3: Все по-честному. Хотя вот не знаю, ну зачем 11 мая отдыхать?
4: Выходной, ну и так выходной, значит не отдыхайте.
3: Ну да. Ну короче говоря, 11 мая понедельник,
4: а
3: следующий
4: что?
3: Выходной. Так я люблю просто работать. Не люблю отдыхать, в общем, когда вот этот вот сбой идет. Вот тут на прошлой неделе мы работали 4 дня, 3 дня отдыхали, сейчас работаем 5 дней, потом 3 дня отдыхаем, 5-4 дня, короче говоря.
4: Ну это такие вот майские перипетии.
3: Майские перипетии, да. В общем, друзья, всем отличного, бодрого, доброго утра. Сегодня у нас пятница, 8 мая. Всем настроение отличного, классного, интересного. И самое главное, давайте-ка просыпайтесь, как и мы. А мы уже бодрые и веселые. Сергей Грышков, Маша Малинина, утреннее шоу «Активация». Сегодня у нас, как всегда, по пятницам игра «Музыкальный перевертыш». Поговорим о моде.
4: Естественно.
3: Кроме того, покурьезим, узнаем, как там звезды поживают и много другого интересного. В общем, просыпаемся.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: С вами мало общаются?
2: И чё?
1: Вам трудно найти хорошую работу?
2: И чё?
1: Вас не берут в приличную компанию?
2: И чё?
1: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
2: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
1: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: 8 мая 1967 года в память о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны был сооружен мемориал «Могила неизвестного солдата» в Александровском саду у стен Кремля в Москве. На гранитной плите надгробия начертана надпись «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». На могиле был зажжен вечный огонь славы, который вырывается из середины бронзовой звезды. Его зажгли от пламени вечного огня на Марсовом поле в Петербурге. Факел с огнем доставлялся из Ленинграда в Москву на бронетранспортере. На протяжении всего пути тысячи людей выходили ему навстречу. У вечного огня на могиле неизвестного солдата установлен постоянный пост номер один почетного караула. Караул осуществляется бойцами президентского полка. В ноябре 2009 года памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы. Архитектурный ансамбль был включен в список особо ценных объектов культурного наследия страны. Ежегодно 9 мая, отмечая праздник Победы, вся страна минутой молчания чтит память погибших, а к могиле неизвестного солдата возлагают цветы.
6: Ежегодно 8 мая свой профессиональный праздник отмечают работники оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы России. Свою историю эта структура ведет с 1925 года, когда секретному отделу Объединенного государственного политического управления была поручена секретная оперативная работа в политических изоляторах. Однако официальным днем создания оперативных подразделений считается 8 мая 1935 года. В настоящее время в составе Федеральной службы исполнения наказаний России работает самостоятельное структурное подразделение – оперативное управление. Оно обеспечивает личную безопасность заключенных и персонала исправительных учреждений, а также занимается расследованием и предупреждением преступлений в местах отбывания наказания. Оперативные работники уголовно-исполнительной системы занимаются также розыском преступников, совершивших побег или уклоняющихся от наказания. Как отмечает руководство Федеральной службы исполнения наказаний, в период реформирования уголовно-исполнительной системы в рамках концепции ее развития до 2020 года особая роль принадлежала именно оперативным подразделениям, которым приходится работать в тяжелых условиях и выполнять непростые задачи, связанные с обеспечением законности и правопорядка в исправительных учреждениях. И свою работу они продолжают ответственно выполнять и сегодня, а в свой профессиональный праздник получают поздравления от руководства, коллег и друзей.
4: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: В утреннем шоу «Активация» время для курьезов. Надеюсь, они сегодня будут такие, знаешь, достойные.
2: Достойные?
1: Курьезы достойные того, что завтра 9 мая.
2: Ага. Слушай, ну, не знаю. Ну, такой у меня будет сегодня.
1: Ну, ладно, давай уж какие есть.
2: Где ты, мой курьезик? Я тебя потерял. Подождите. Вот, я его нашел. История сегодня, ну, у нас пятница, да, у нас день свадеб, как обычно. Вот, и сегодня мы немножко такое предсвадебная история о том, как молодой человек пошел с девушкой на первое свидание. Курьезная новость заключается в чем? Мужчина в Малайзии, познакомился с девушкой и говорит: пойдем на свидание. В ресторан они пошли, и это свидание стало первым и последним, к сожалению, для молодого человека, для девушки, наверное, тоже, к сожалению. Так вот, значит, он говорит: ну давай что-нибудь закажи, пойду отлучусь, на, как сейчас мы это все называем, на биопаузу схожу, в туалет ручки помою. И ты знаешь, значит, все, он ушел. Приходит, заказала. Ей принесли мясо, он заказал себе там что-то еще. Поели, все хорошо, общение было шикарное. Но когда официант приносит меню, кавалер узнал, что девушка заказал самый дорогой стейк. Этот говядина вагю. Помнишь фильм «Джентльмены»? Они там долго это все мусоливали. То есть самая дорогущая говядина — это вот те коровки, которые, знаешь, ходят, музыку слушают, массаж им делают и так далее. Это вот самое дорогущее мясо. И ты знаешь что? Мужчина сказал: ты как бы ты на первом свидании, плати сама. Девушка рассердилась, расстроилась и убежала. Ну, он, как написано, человек не бедный. Он, собственно, все заплатил. И ему обидно, что с девушкой больше встречаться не будет. Потому что он ей такое сказал. С другой стороны, девушка, видимо, тоже расстроилась. Что как это, вот он мне не может купить вагю на первом свидании. Но, с другой стороны, запросы, представляешь? Вот, Маш, вот...
1: Я даже не знаю, что это такое.
2: Это очень дорогое мясо.
1: Я видела, да, эту новость и тоже ее зачитала, значит, с друзьями мы сидели. И они такие: ты не знала, что такое вагю? У меня очень много друзей занимаются ресторанами и все, что с ними связано. Я почувствовала себя какой-то неполноценной, но думаю, зато я бы такое заказывать не стала. На «Цезарь с курицей» у любого мужчины деньги найдутся, ясно?
2: Ну, «Цезарь с курицей» тоже, знаете ли. «Цезарь с курицей» рознь. Но в любом случае,
1: боже,
2: да,
1: мой,
2: если...
1: даже устрицы дешевле.
2: Вообще, пошел с девушкой, первый раз в жизни девушку, идешь с ней на свидание, так ты вообще не отлучайся никуда. Контролируй все. Либо прояви инициативу и сам закажи. Что там, крутоны? Чай. И чайник чая, и подливайте. В общем, да, друзья, ходите на свидание аккуратнее, а вы, дорогие дамы, сразу же не надо, вот сразу.
1: Не нападайте сразу.
2: Да, сразу же не нападайте, как бы дайте немножко человеку,
1: да, нужно с мужчиной
2: влюбиться
1: жить,
2: в вас.
1: Дать ему возможность промахнуться, например, забыть про вашу годовщину или день рождения.
2: И потом
1: вот
2: сразу.
1: Тогда ведите его в ресторан и заказывайте говядину.
2: Вот, классный совет от Маш. Спасибо тебе, а мы летим дальше.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем отличного настроения. Сегодня пятница, сегодня 8 мая, год 2026. И прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» мы, Петя Грешков и Маша Малинина. Что будем делать?
1: Поздравлять именинников.
0: Естественно, кто родился в этот день. У Маши люди постарше, у меня помоложе. Маша, с кого начнешь?
1: Я начну с Василия Пушкина. И все такие Александр Сергеевич.
0: Его же Александр Сергеевич зовут.
1: Так, Львович, да. Нет, в 1770 году действительно родился Василий Пушкин. Он тоже был, кстати, поэт, но, извините, его племянник Александр Сергеевич затмил его таланты и стал более известным Пушкиным. Но Василий Пушкин тоже писал стихи, например, «Опасный сосед», «Капитан Храбров» и многие другие.
0: Все равно, представляешь, что он был бы, вот, прославился бы больше, чем Александр Сергеевич, был бы Василий Пушкин. Все бы вот памятники ставил Василию Пушкину.
1: Почему бы нет?
0: Ну, может, где-то он есть. Так, день рождения. У кого сегодня? Сегодня поздравляем. Начнем с... У меня сегодня столько людей, связанных с кино. Советский, российский актер театра и кино, заслуженный артист Александр Ильин сегодня отмечает свой день рождения. Между прочим, он такой, знаете ли, ну, у него большая семья. У него есть, значит, старший брат Владимир Ильин, актер. У него есть дети. Александр Ильин, который в «Интернах», который план Ломоносова группу. Знаешь такое?
1: Ну, это Владимир Ильин, я знаю.
0: Вот, и, соответственно,
1: я
0: человек, который, знаешь, прям вот, ну, прям вот сразу же родился актером. И сразу же вот...
1: У него не было других вариантов.
0: Да, характерно интересные роли. Поздравляем Владимира с днем рождения. Ой, Александра с днем рождения.
1: Еще один актер родился.

0: посмотрела пару серий этого сериала. Почему-то мне, наверное, надо было куда-то идти.
1: Также он сценарист «Стиляк». В общем, и фамилия Тодоровский. Кинофамилия, естественно. Поздравляю.
0: В 1969 году родился Таро Экебоно. Американо-японский борец сумо и рестлер. И 64-й Йокудзон.
1: И поздравляем с днем рождения сегодня многодетного отца, мужа теннисистки, бывшей Энрике Иглесиаса. Энрике Мигель Иглесиас Преслер. А знаешь, вот такая шутка про Энрике Иглесиаса. Мы же знаем, что у него папа зовут Хулио Иглесиас. Да. И поэтому говорят, тут в Испании нет отчеств. Было бы смешно, потому что... Все, Энрике Иглесиаса поздравили.
0: В Испании есть слово «яйцо», которое вы просто посмотрите,
1: как оно пишется. Я знаю это слово на букву «е». Все, и «с» заканчивается.
0: На букву «х».
1: Это другое слово. Все, ребят, всех поздравили, всех с днем рождения. Кто родился сегодня, 8 мая, прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, времени на раздумья будет мало, но ваша молниеносная реакция будет безупречной. Тельцы, звезды подарят вам абсолютную концентрацию и невероятное ясное понимание вещей. Близнецы, наступает активный период для работы и отдыха, решение большого количества дел своих и чужих. Раки, вам придется сопровождать людей, следить за процессом, это день для внимательных. Львы, возможно, вы будете вызывать зависть, но у вас уже есть иммунитет против этого. Девы, вам захочется спасти мир, осчастливить близких и даже незнакомых. Весы, уже с утра может проснуться настрой творить добро и проявить силу. Скорпионы, под угрозу попадут отношения с любимым человеком. Попробуйте решить это по возможности быстро. Стрельцы, вы будете стремиться к новым знакомствам, и они вот-вот произойдут. Козероги, вероятно, вам предстоит выяснять отношения с соседями или начальством. Водолеи, вас ожидает день чистый, как белый лист. Сейчас возможно все. Все, что угодно. Рыбы, включайтесь в работу активнее. Все дела надо непременно сделать с утра. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачи!

0: Всем доброе утро, шоу «Активация» здесь, пятничное настроение, пятничный вайп, и как всегда в пятницу хочется чего-то такого красивого, и вот Маша для этого,
1: и, конечно,
0: собственно...
1: конечно же, модного, друзья.
0: Да, нам приходит.
1: Сегодня будем с вами обсуждать тренды весна-лето 2026, понимаете, да?
0: Так уже весна заканчивается, давай.
1: Ну, у нас и лето еще целое впереди. Для многих российских городов, на самом деле, еще лето, летнюю коллекцию еще рано доставать.
0: Угу.
1: Посмотрите, что с погодой творится.
0: У нас погода везде разная, да. Погода разная. Ну так, все, давайте готовимся.
1: Итак, да, пробежимся по трендам. Первый тренд — это, друзья, это прям круто. Это пижамные рубашки, брюки,
0: также
1: пижамные халаты. Ну вот, если ты не заметил, у нас есть вот одна коллега с тобой, она уже в этом тренде, понимаешь?
0: В пижаме.
1: У нее сверху очень красивый джемпер, а снизу из-под него торчит вроде как комбинация, понимаешь? Но это на самом деле в моде. Друзья, реально,
0: хорошо.
1: Просто шелковые пижамные халаты домашние надеваем и просто идем гулять. Или в шортах, например.
0: Погоди, а мужские какие? Я знаю, что вот...
1: А мужские, это, кстати,
0: да,
1: я вам расскажу.
0: Пижамные футболки от обычных ничем не отличаются.
1: Это вообще, этот тренд случился благодаря на мужской неделе моды.
0: Угу.
1: Например, Dolce & Gabbana провели шоу, которое было больше похоже на пижамную вечеринку. И то есть на женскую неделю моды это тоже перешло. Поэтому мальчикам вообще ровно то же самое. Тут сейчас конкретно для девочек короткость, юбочки максимально короткие.
0: Прекрасно.
1: Вообще просто. Потому что в показе Хлои там юбка вот лишь коса... Вот это тот самый момент, когда забыл юбку надеть. Это когда новогодние приключения Маши и Вити и платье
0: Маши. Я помню,
1: да-да-да. Вот это вот все.
0: Все понял, все понял.
1: Девочки, кто может себе позволить, кто любит такое, да, пожалуйста. И все-таки... Сражались.
0: Че, джинсы?
1: Все говорили, что не вернется это никогда, но нет, друзья, низкая талия, вперед.
0: Нет, не надо.
1: Это прям вообще.
0: Не надо, пожалуйста.
1: Вот реально все так долго открещивались от этого, но вы же знаете, что цикл моды примерно 20-25 лет, а поколение подрастает, и им хочется того, что было в их молодости. И они возвращаются, это немножко обновленное, но тем не менее джинсы на бедрах. Девочки, кто скучал, кто мечтал, кто не прекращал этого делать, вперед.
0: Да, ты не поверишь, недавно буквально я увидел какой-то паблик в социальных сетях, ну типа там «Верните домой 2007» и так далее. Uh-huh. И там вот фотографии, просто центральная площадь, какой-то день города, ходят девушки вот в этих джинсах с низкой талией. Потом футболки, у парней футболки, где пупок немножко видно, но там такие подкачанные ребята.
1: Ладно,
0: обязательно джинсы,
1: подкачанные.
0: Обязательно джинсы с низкой талией еще и в клеш переходящие.
1: Да.
0: Нет, не надо, зачем? Не надо.
1: Слушай,
0: это.
1: Ну зато после тех джинсов, когда появились с высокой талией, я смотрела и думала, господи, никогда не буду я это носить. Что это такое? Это извращение какое-то. А сейчас все, твой мозг привыкает. Так
0: не
1: вот.
0: Не надо.
1: Еще один крутой тренд, на самом деле, для тех, кто юбки любит. Юбки должны быть странные, ваша юбка должна быть заявлением. Это ключевая часть образа, она должна быть яркая, она может быть в перьях, в блестках, вообще с воланами, с разной длиной, с разных сторон. В общем, вообще не стесняйтесь, наряжайтесь и будьте красивыми и заметными.
0: Вот заметили, Машу я один раз в жизни видел в юбке, один раз.
1: И что?
0: Вот, один раз.
1: Я сказала, для тех, кто любит и может себе позволить.
0: Ты можешь себе юбку позволить?
1: Я ношу
0: могу
1: юбку в театре на сцене.
0: Это не считается, это работа. Вне работы.
1: Нет, ну и на мероприятиях хорошо.
0: Буду ждать тебя.
1: Вот я в какой-то неожиданный момент, да,
0: удивлю тебя. В джинсах с низкой талией не приходи. А в юбке заявление... Приходи. Спасибо, Маш, тебе огромное. Все, записали, запомнили. Пижамы, эти джинсы забудем все-таки с низкой талией, юбки, заявления. И что еще? Самое главное, чтобы вам это все шло, друзья. Чтобы вам нормально это смотрелось на вас. Это самое главное.
1: Ну, чтобы было удобно.
0: И было удобно, да. Но чтобы смотрелось. Утреннее шоу «Активация». Мы летим дальше.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ. Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35.
2: Утреннее шоу «Активация». Перевертыш. Шепровери.
3: И, конечно же, как всегда по пятницам встречается нашу любимую рубрику. Называется она «Музыкальный перевертыш». Не знаю, как вы, я очень ее люблю. Это каждый раз испытание такое. И даже если я не угадываю, ну, конечно, вот здесь я расстраиваюсь, когда я не угадываю. Мне, кстати, сегодня Прохор Шаляпин приснился.
4: Как это?
3: Я сказала, мы были в какой-то компании, я говорю, а мы можем как-то вот вдвоем посидеть, вот поболтать? И он такой, да, конечно, у меня вечером, говорит, эта женщина моя не будет, приходи,
4: ничего себе,
3: попьем с тобой шампанского.
4: Ничего себе.
3: Утром рассказываю своему другу эту историю, он такой, я тоже хочу.
4: Ой, ну нет, слушай, Прохор Шаляпин, я, по-моему, только одну песню у него знаю, то это какой-то кавер на что-то.
3: Да мы не будем все петь, он просто классный.
4: Не будет тебе сегодня Прохора Шаляпина, будет другой исполнитель. Ну что, значит, включаю песню задом наперед.
3: Давай.
4: Все внимательно слушаем.
3: Я готова.
4: И угадываем, кто поет, как зовут этого человека. Может быть, даже название песни сможете угадать. Внимательно, поехали. Все хором уже, люди, птицы за окном кричат. Это же... И правильный ответ.
3: Не знаю.
4: Как это? Ну ты чего? Я тебе могу дать подсказку.
3: Давай.
4: Молодой отец. Из Москвы. Прям такой москвич. Москвич. Современный. Ну как современный? Нет, этой песни уже, мне кажется, лет 5.
3: Да? А, ну то есть не 90-е, просто по...
4: Не-не-не-не-не-не-не. Ты знаешь, что ты когда узнаешь правильный ответ? Ну давай, я знаю, что у тебя там в чертогах твоей памяти часто картотека перебирается. Нет, решил, что для подсказки... Давай, подсказку спрашивай меня. Вот все, как будто я тебе ничего не говорил. Ну так, смотри, первое, ты спросила современный, я говорю «да».
3: Он сам молодой?
4: Молодой, ну как, до... Ну 30, мне кажется,
3: еле-еле,
4: небольшой.
3: Еле-еле, да? Еще малыш еще.
4: Ну да.
3: Ой, господи, прости, нет, я не знала, прости меня.
4: Ну давай, какого-нибудь молодого мужчину, поющего на русском языке, у которого есть ребенок важный, и жена, вот понимаешь?
3: Жена,
4: ребенок, так сразу.
3: Я хотела сказать Ваня Дмитриенко, но у него нет жены еще, у него вместо жены, ну в смысле...
4: Вместо жены у него?
3: Аня, еще кто сама ребенок.
4: Ребенок, у него ребенок. Ну что, все, включаем правильный ответ. Маша, смотрим, как ты сейчас будешь посыпать пепел на себя, да, потому что...
5: Я бы трубку курил, если был моряком. Мой парус обдуваю тысячи ветров.
4: Маша говорит, я не знаю Федука. Это Федук.
3: Я бы никогда не угадала.
4: Никогда бы не угадала Федука.
3: Я не слушала.
4: Песня «Моряк».
3: Я не слышала Федука никогда.
4: Никогда?
3: Ну, я, может, его слышала.
4: «Розовая вата».
3: Не знаю такой песни.
4: Ты что, ребята? Пум-пум-пум. Что, переигрываем, да?
3: Не знаю. Александр Розенбаум в моем плейлисте.
4: Все,
3: руки потирает.
4: Поняли, приняли.
3: Моя девочка, какой Федук еще.
4: Поняли, приняли, записали. Маша не угадала, ну, бывает такое. Ладно, что делать? Летим дальше.
2: Утреннее шоу «Активация».

0: шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: Рубрика «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Возможно, но только возможно, Сега мне что-нибудь расскажет про Федука, такого классного, что я буду его слушать по дороге после работы.
3: Да, я тебе расскажу про другого классного мужчину, который во сто крат лучше Федука, наверное, для тебя, потому что ты его знаешь, это Том Харди.
2: Ага.
3: Том Харди.
2: Да, был у меня краш на Тома Харди, конечно же.
3: Похож. Кстати, знаешь, его жена на тебя похожа.
2: Нет.
3: Есть что-то такое?
2: У него слишком маленькая нижняя челюсть.
3: У жены его, она же актриса. Я недавно видел фотки, где они на пляже не были. Короче, смотри пока, я расскажу новость про Тома Харди. Вот именно где они на пляже. Угу. Издалека. Том Харди, значит, сейчас снимается во второй части сериала «Гангстерленд» от Гая Ричи. Кто первую смотрел, тот, конечно же, уже ждет ее. И какая история-то? Говорят, что Том Харди решил уйти из кино из-за проблем со здоровьем.
2: Зойка.
3: Потому что, ну, что смотри, такое? Он же ведь по джиу-джитсу там какие-то первые места занимает. Он тайно приезжает на соревнования. Он никакими, ну, у него есть, конечно, дублеры, да, ну, прям каких-то в крейзи трюках. А так он все сам. И говорит, что, во-первых, ему уже 49. Нагрузки серьезные.
2: Не, подожди, 49 ему 49 не так уж и много.
3: 48, кстати. Еще, да. Вот, он говорит, я уже перенес две... И только, знаешь, вот представим себе Тома Харди, друзья. Том Харди в татуировках стоит, такой мужик, и говорит...
2: Вот я как раз смотрю на него.
3: Он говорит, я уже перенес две операции на коленях, у меня грыжа межпозвоночного диска в спине, плюс ко всему ишиаз. Теперь все разваливается на части, лучше уже не станет, говорит Том Харди.
2: Да зачем?
3: Вот, значит, ну и, собственно, просто Том Харди говорит, я хочу... У него Шарлотта Райли зовут жену, да? И двое детей. Я, говорит, хочу... А еще сын от бывшей девушки есть. Хочу просто дома посидеть.
2: Ну, слушайте, может себе позволить вообще?
3: Вот я хочу, говорит, просто я устал, пожалуйста. Кто там
2: вот,
3: у нас?
2: Вот, кстати, Том Харди, это один из тех мужчин, которые вот мне совсем худые мужчины не очень нравятся. И
3: но
2: вот когда я его
3: такой,
2: первый
3: да.
2: раз увидела, где он такой прям с плечами, я такой...
3: Ну, Бэйн в «Бэтмене», там же он вообще огромный.
2: Это было до этого, он играл, каких-то братьев там они играли.
3: А, я
2: что-то.
3: Понял, да.
2: И он был в такой куфте вот этой, ну, как раз был после фильма про боксера, как
3: все
2: раз
3: понятно,
2: в такой форме,
3: да.
2: И я такой...
3: Чарльз Бронсон, Бронсон у него был фильм до этого,
2: да,
3: жесткий
2: да, да.
3: тоже. А вот когда он молодой, он же был худенький, худышечка такой.
2: Худенький, да.
3: Натуральный. Том Харди, в общем, все, решил отдохнуть Том Харди. Сейчас все, кстати, не его гуглят, а его жену, чтобы посмотреть, как Маша выглядит. В купальнике смотрите, ребят, в купальнике.
2: Вот, Сережа не видел меня в купальнике, он не знает, как я выгляжу в купальнике.
3: Я просто фантазирую. В общем, друзья, Том Харди, наш любимый актер, да, немножко отдохнул, но это не повод, знаете ли, списывать его со счетов.
2: Нет, конечно, он отдохнет и вернется.
3: Потому что мы знаем, когда Том Харди не снимается в кино, он обязательно, он, помнишь, он по России путешествовал, на мотоциклах там по Африке гонял, по Транссибу гонял. В общем, он все равно найдет себе что-то, что ему будет по душе, и чем он будет заниматься активно, но не так просто ярко, ну просто в кино немножко не поснимается, потом вернется обязательно. В общем, друзья, берегите себя, всем больших трехдневных классных выходных, с Днем Победы, всем отличного настроя, и услышимся с вами уже во вторник, 12 мая. Это было утреннее шоу «Активация». Сергей Гришков, Маша Малинина, всем пока.
2: Пока. Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Минобороны России снова напомнила, что нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если украинские боевики попытаются сорвать празднование Дня Победы. Цитата. «При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов вооруженными силами будет дан адекватный ответ», говорится в заявлении. «Во время остановки боевых действий не будут наноситься удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК в глубине Украины». Ведомстве также призвали Киев последовать примеру. Минобороны по решению Владимира Путина объявила перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Дня Великой Победы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реакции Киева для прекращения огня не нужно. О том, что существует риск появления новых случаев заражения хантавирусом после вспышки на лайнере в Атлантике, заявил в четверг глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхамом Гебрейесус. С учетом длительности инкубационного периода, который может достигать 6 недель, могут появиться новые случаи заражения хантавирусом, сказал он. Вспышка хантавируса произошла в начале мая на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане. На его борту находится 149 человек, среди них есть россиянин. По последним данным, болезнь диагностировали у 7 туристов, 3 из них погибли. Наиболее опасный вид, способный распространяться между людьми, выявили недавно у пациента в Швейцарии. Хантавирус – это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Работы по закладке 25 гектаров молодого виноградника завершены в Севастополе. Высажено на первом этапе 100 тысяч саженцев российского происхождения винограда 5 сортов. С учетом сезонных работ на винограднике будет создано не менее 30 рабочих мест. Структура посадок сбалансирована и отражает стремление хозяйства к созданию как элегантных белых, так и структурированных красных вин. Порядка 60 тысяч саженцев высажено на 15 гектарах. Это сорта «Рислинг» и «Шарданне». Красные сорта представлены Каберне Савиньон и Мерло по 20 тысяч саженцев, и каждый сорт будет высажен на 5 гектарах. Все саженцы имеют российское происхождение. Хозяйство делает акцент на поддержке отечественного питомниководства. Солнечная вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована в четверг, сообщили в Институте прикладной геофизики. Это случилось 7 мая в 18:14. По Москве в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка М2-6 продолжительностью 70 минут. Напомню, солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на 5 классов. Минимальный класс соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Курс доллара на сегодня 74,62, курс евро 87,89. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из

Валдай FM. Первая местная радиостанция. Весеннее настроение. Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8902-149-7533.
2: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
0: На Валдай FM.
4: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217072235.
8: Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Что случилось в нашем мире?
0: Школьник Петя – любитель помастерить и пофантазировать. Однажды соорудил космический лифт. Над ним, конечно, все смеялись. Но Петя не обиделся, а принялся за следующее изобретение. И вскоре сконструировал необычную кухню. Кухня всех привела в полный восторг, и учитель предложил послать Петю на выставку технического творчества. Саундтрек к фильму «Петька в космосе».

Вы слушаете радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. 9 мая – день, который навсегда вписан в историю как символ мужества, героизма и непоколебимой воли советского народа. В этом году отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. И по всему Валдаю подготовлена насыщенная программа, призванная отдать дань уважения героям тех лет. Утро 9 мая начнется с минуты молчания в сквере героев на площади Свободы в 11:00. Момент тишины, наполненный скорбью и гордостью за подвиг предков. Сразу после этого с 11 до 16 в Доме народного творчества откроется выставка детско-юношеского творчества «Этих дней не смолкнет слава». Юные художники и мастера через свои работы передают память о войне, показывая глубокое понимание истории и уважение к прошлому. В 11:30 пройдет еще одна минута молчания на Братском кладбище, где каждый сможет прикоснуться к истории и почувствовать связь времен. Параллельно с этим начнутся концертные программы фронтовой агитбригады в разных районах города. В 11:30 на Песчаной 18, в полдень на Труда 9, в 12:30 на Комсомольском 50. Музыка и песни военных лет создадут особую атмосферу, объединяя поколения. В час дня молодежный центр «Место Валдай» приглашает на интерактивную площадку «Солдатский дворик», где посетители смогут окунуться в военное время и узнать больше о подвигах защитников Родины. В это же время на Ленина 39А пройдет акция «Концерт для ветерана». Трогательное выступление музыкантов перед теми, кто прошел через испытания войны. С 10 до 18 будет открыта выставка «Вадим Боровых. Рождение скульптурного образа» в музее уездного города Луначарского 7. Кульминацией дня станет концерт «Дорога поколений. Дорога памяти», который начнется в 16:30 на площадке у киноконцертного зала «Мечта. Труда 18». Это событие станет встречей поколений, символом единства и памяти о героическом прошлом. Особое место в программе займет онлайн-акция «Бессмертный полк». Участники смогут присоединиться 9 мая в 12 часов на сайте акции и пронести портреты своих героев через виртуальное пространство, сохранив их имена в сердцах потомков. Радиостанция «Валдай-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на Рустор и Апстор. Будьте в курсе событий вместе с «Валдай-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Ах ты, паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
3: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170.

0: на Валдай FM.
1: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
2: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
1: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Фильм-сказка повествует о необыкновенном путешествии скромной маленькой девочки Герды. Она разыскивает своего брата Кея, которого похитила и унесла в свое царство снежная королева, могущественная злая волшебница. В поисках любимого брата Герда попадает в замок хитрому, коварному и в то же время смешному королю. Знакомиться с лесными разбойниками. На пути у девочки будет много преград для решающей битвы со снежной королевой, но верное сердце Герды одолеет все невзгоды.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Киеву осталось сделать один шаг для приостановки боевых действий. Москва подчеркивает, все три стороны переговоров по Украине это отчетливо понимают. Российская сторона использовала все возможности и усилия для убеждения команды Киева в необходимости принятия шага вперед, и в настоящий момент все зависит от их политического руководства. Мирный процесс, по заявлению Москвы, будет возобновлен после согласования графиков с Соединенными Штатами. В то же время президент Америки Дональд Трамп указал, Украина продолжает терять территории, но благодаря американскому оружию может продолжать боевые действия. Наряду с этим президент России Владимир Путин заявил, войска российской армии проводят спецоперацию не столько ради территорий, сколько ради соблюдения на них прав местных жителей. У россиян вырос спрос на наличные деньги. Как отмечает Центробанк, также высокой остается еще и сберегательная активность. Все это очередной раз подтверждает адаптацию граждан к налоговым изменениям, а также перебоям с интернетом в стране. Отмечается, население стремится иметь запас средств для оплаты, не зависящих от цифровой инфраструктуры. Регулятор сообщил, увеличение оборота наличных ведет лишь к изменениям структуры денежной массы. В марте объем наличности в обращении увеличился на 0,3 триллиона рублей, в то время как в феврале данный показатель находился на уровне 0,2 триллиона рублей, что заметно превышает значение прошлых лет. Банк России отмечает, наличные деньги останутся в обороте с внедрением цифрового рубля в экономику. У регулятора в планах нет ускорения массового введения цифрового рубля, он будет дорабатываться, чтобы люди смогли сами его выбрать самостоятельно. Добровольцы специальной военной операции получат особые льготы. Для участников боевых действий каждый день службы добровольческих подразделений будет засчитываться за 3 дня при назначении военной пенсии. Аналогичным образом, в выслугу лет добавят время лечения в госпиталях после ранений, контузий или заболеваний, полученных на фронте. Для добровольцев, которые принимали участие в контртеррористических операциях в приграничных регионах, 1 день службы будет учитываться за 2. Время лечения после участия в контртеррористических операциях также войдет в льготный стаж. Правительство устанавливает также форму справки, подтверждающую службу на специальной военной операции. Удостоверить период службы должен командир, формирующий добровольческое подразделение воинской части или начальник, занимающийся аналогичной работой для госструктур. 22 и 25 июня установлены как резервные дни для сдачи обязательных предметов русского языка и математики в рамках сдачи единого государственного экзамена. В июле предусмотрены дни для пересдачи предметов по выбору. 8 июля – русский язык, литература, химия, физика, информатика и письменная часть экзамена по иностранному языку. 9 июля – откроется второй шанс для сдачи базовой профильной математики, истории, обществознания, биологии, географии и устной части экзамена по иностранному. В сентябре 4, 8 и 25 можно будет сдать русский язык и математику, если первая попытка по обоим предметам была провалена. Поводов для пересдачи может быть несколько. Во-первых, если экзаменуемый плохо себя чувствовал и не смог закончить работу, его испытание было прервано. Во-вторых, если человек не смог набрать минимальный балл по русскому языку или математике. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 89 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Валдай FM. Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
2: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
3: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
2: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
4: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
6: 92170722.

я не буду. Не буду ходить за тобой. Но все же мне будет больно представлять тебя с другой.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафуют. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
0: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: История блюстителя закона Джона Рида, который с помощью индейца Танто стал легендарным мстителем в маске, стоящим на защите справедливости. Танто с юмором и небылицами повествует о тех приключениях, которые пришлось пережить двум непохожим друг на друга героям, сведенным судьбой для того, чтобы вместе сражаться против общего врага. Им приходится противостоять жадности и коррупции во времена, когда появление первых железных дорог изменило представление о власти и могуществе в мире. Саундтрек к фильму «Одинокий рейнджер»

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. 9 мая – день, который навсегда вписан в историю как символ мужества, героизма и непоколебимой воли советского народа. В этом году отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. И по всему Валдаю подготовлена насыщенная программа, призванная отдать дань уважения героям тех лет. Утро 9 мая начнется с минуты молчания в сквере героев на площади Свободы в 11:00. Момент тишины, наполненный скорбью и гордостью за подвиг предков. Сразу после этого с 11 до 16 в Доме народного творчества откроется выставка детско-юношеского творчества «Этих дней не смолкнет слава». Юные художники и мастера через свои работы передают память о войне, показывая глубокое понимание истории и уважение к прошлому. В 11:30 пройдет еще одна минута молчания на Братском кладбище, где каждый сможет прикоснуться к истории и почувствовать связь времен. Параллельно с этим начнутся концертные программы фронтовой агитбригады в разных районах города. В 11:30 на Песчаной 18, в полдень на Труда 9, в 12:30 на Комсомольском 50. Музыка и песни военных лет создадут особую атмосферу, объединяя поколения. Сейчас дня молодежный центр «Место Валдай» приглашает на интерактивную площадку «Солдатский дворик», где посетители смогут окунуться в военное время и узнать больше о подвигах защитников Родины. В это же время на Ленина 39А пройдет акция «Концерт для ветерана». Трогательное выступление музыкантов перед теми, кто прошел через испытания войны. С 10 до 18 будет открыта выставка «Вадим Боровых. Рождение скульптурного образа» в музее уездного города Луначарского 7. Кульминацией дня станет концерт «Дорога поколений. Дорога памяти», который начнется в 16:30 на площадке у киноконцертного зала «Мечта. Труда 18». Это событие станет встречей поколений, символом единства и памяти о героическом прошлом. Особое место в программе займет онлайн-акция «Бессмертный полк». Участники смогут присоединиться 9 мая в 12 часов на сайте акции и пронести портреты своих героев через виртуальное пространство, сохранив их имена в сердцах потомков. Радиостанция «Валдай-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на «Рустор» и «Аппстор». Будьте в курсе событий вместе с «Валдай-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
2: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы, станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07.

0: студиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
3: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
4: Расстояние до тротуара заметно.
5: Положение тела перпендикулярно разделительной
6: кромке. Ромашки в руке.
7: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
8: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
9: 92170720.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Спартак Молодцов. Человек предельно аккуратный, непримиримый к любому беспорядку. Обнаружив однажды оборванный провод высоковольтной линии, он, разумеется, не мог пройти мимо. Но, как известно, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Теперь Спартак опаздывает на работу. Любимая сестра собирается съехать. А невероятно активный грузин старается вернуть ему взятку. Тем более, чинить провод никто не собирается. Саундтрек к фильму «Опасно для жизни».
1: Что я могу, и только я.
2: Так каждый день
1: собираюсь я найти ответ.
2: Но столько дел,
1: что минуты нет, свободной нет. Глядишь и ночь,
2: фонари опять уже зажгла.
1: И сутки прочь, а с утра дела. Учитель мой мне однажды в детстве дал совет: умей порой иным делам ответить нет. Урок не впрок, старика не понял я тогда. Опять звонок, трубку снял и вновь ответил: да, я в суете. Так много лет, как много дел,

день. Собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет, глядишь и ночь. Фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Мне снился сон, я нашел в нем главное и сделал, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. Один чудак мне опять звонит и ждет ответ, не знаю как, но на этот раз сказал я нет. Учитель дал давно совет, но думал я, так много лет, зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет, глядишь и ночь. Фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские военные зеркально ответили на несоблюдение Киевом перемирия, объявленного Владимиром Путиным, сообщила Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что с начала суток украинская армия 1365 раз нарушила режим прекращения огня. ВСУ провели 887 атак с использованием дронов, применяли артиллерию, РСЗО, минометы и танки в зоне спецоперации. Также они продолжили бить по российским регионам. ПВО уничтожило 396 средств воздушного нападения, включая 6 ракет. Режим прекращения огня вступил в силу сегодня, продлится до 10 мая. Минобороны предупреждала, что нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если украинские военные попытаются сорвать празднование Дня Победы. И также сообщается, что ПВО за ночь сбило 264 дрона украинского противника, 20 частных домов повреждены в Ростовской области. Оператор ВПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» подготовили листовки для военнослужащих ВСУ на правом берегу Херсонской области с поздравлением ко Дню Победы и призывом сложить оружие. С помощью дронов военнослужащие сбросили листовки на правобережье Днепра. Помимо поздравлений были листовки с подробным разъяснением, по какой причине военнослужащим стоит прекратить воевать. Украинским военнослужащим также сообщили, что российские войска уверенно продвигаются, блокируя любые попытки контратаковать. В этих условиях для сохранения жизни нужно сдаться в плен. Отношения России и США восстанавливаются, но недостаточно быстро, заявил посол России в США Александр Дарчиев. Цитата: «Связи восстанавливаются, пусть не так быстро, как хотелось бы, но понимание есть». Дарчиев подчеркнул, что для этого процесса важными остаются хорошие личные отношения лидеров. «Процесс идет, процесс не быстрый». Посол отметил, что взаимодействие усложняют события в мире, имеющие трагическую проекцию. Высшая точка в отношениях стран во время сотрудничества в борьбе с фашизмом служит примером для нынешнего времени, добавил Дарчиев. Мошенники с началом дачного сезона стали активно создавать сайты-фальшивки известных садовых магазинов. Говорится в материалах МВД, аферисты полностью копируют оформление, список товаров и логотипы популярных дачных магазинов и заманивают покупателей низкими ценами на товары, а также просят внести полную предоплату. При этом, получив ее, они исчезают. Дачникам рекомендовали перепроверять адреса сайтов, критически относиться к слишком выгодным предложениям, а также оплачивать товары только после их получения. Курс доллара 74,62. Курс евро 87,89. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Моей отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
0: На Валдай FM.
4: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург одну ночь находился в храме Святой Екатерины, представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
3: Рубрика «Золотые хиты» 10.

0: Жиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Когда юный Финн впервые увидел прекрасную Эстеллу, сердце его разбилось. Несмотря на предсказания, гласящие о том, что страсть к Эстелле не принесет ему ничего хорошего, Финн поклялся завоевать прекрасную девушку. Годы спустя, стараниями таинственного благодетеля, молодой художник Финн оказывается в Нью-Йорке, где опять встречает свою неразделенную любовь. Но в тот самый момент, когда Финн снова увидит свою возлюбленную, сбудутся все его самые смелые мечты, как, впрочем, и самые сокровенные страхи. Саундтрек к фильму «Большие надежды».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. 9 мая – день, который навсегда вписан в историю как символ мужества, героизма и непоколебимой воли советского народа. В этом году отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. И по всему Валдаю подготовлена насыщенная программа, призванная отдать дань уважения героям тех лет. Утро 9 мая начнется с минуты молчания в сквере героев на площади Свободы в 11:00. Момент тишины, наполненный скорбью и гордостью за подвиг предков. Сразу после этого с 11 до 16 в Доме народного творчества откроется выставка детско-юношеского творчества «Этих дней не смолкнет слава». Юные художники и мастера через свои работы передают память о войне, показывая глубокое понимание истории и уважение к прошлому. В 11:30 пройдет еще одна минута молчания на Братском кладбище, где каждый сможет прикоснуться к истории и почувствовать связь времен. Параллельно с этим начнутся концертные программы фронтовой агитбригады в разных районах города. В 11:30 на Песчаной 18, в полдень на Труда 9, в 12:30 на Комсомольском 50. Музыка и песни военных лет создадут особую атмосферу, объединяя поколения. В час дня молодежный центр «Место Валдай» приглашает на интерактивную площадку «Солдатский дворик», где посетители смогут окунуться в военное время и узнать больше о подвигах защитников Родины. В это же время на Ленина 39А пройдет акция «Концерт для ветерана». Трогательное выступление музыкантов перед теми, кто прошел через испытания войны. С 10 до 18 будет открыта выставка «Вадим Боровых. Рождение скульптурного образа» в музее уездного города Луначарского 7. Кульминация дня станет концерт «Дорога поколений. Дорога памяти», который начнется в 16:30 на площадке у киноконцертного зала «Мечта. Труда 18». Это событие станет встречей поколений, символом единства и памяти о героическом прошлом. Особое место в программе займет онлайн-акция «Бессмертный полк». Участники смогут присоединиться 9 мая в 12 часов на сайте акции и пронести портреты своих героев через виртуальное пространство, сохранив их имена в сердцах потомков. Радиостанция «Валдай-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на Рустор и Апстор. Будьте в курсе событий вместе с «Валдай-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучше.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8902-149-7533.
2: Ах ты, паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой мель? Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
3: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 92170707.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: рыцарем тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама. Реклама.
3: На Валдай FM.
4: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
5: Ну не гони, здесь ограничение 60.
6: Да не парься ты, это для велосипедистов.
7: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
8: 9217 07 22

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Лето 1944 года. Красная армия приближается к западной границе СССР. В тыл врага отправляет группу разведчиков с позывным «Звезда». Молодые ребята должны выполнить задание, от которого зависит очень многое. И чтобы справиться с поставленной задачей, героям придется пожертвовать очень многим. Саундтрек к фильму «Звезда».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. РЖД с масштабным запуском онлайн-продаж билетов на электрички в России сохранят возможность их покупки в кассах и автоматах в бумажном виде. Ранее правительство страны утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном ЖД-сообщении. В документе, в частности, говорится, что к 35-му году можно будет купить электронные билеты на все электрички в России. Запуск электронной продажи билетов на пригородные поезда по всей сети РЖД не отменяет, а дополняет существующие каналы оформления проезда для всех категорий пассажиров, включая льготников. Пассажиры, как и раньше, смогут купить билеты в пригородных кассах, а также с помощью билетопечатающих автоматов на вокзалах и остановочных пунктах. Доля отечественных овощей борщевого набора в крупных торговых сетях увеличилась до 90%, сообщили в ассоциации компаний омниканальной розничной торговли. Существенное снижение доли импорта по сравнению с прошлым годом зафиксировано по всей линейке – картофелю, свекле, моркови, луку и белокочанной капусте. Наиболее заметная динамика зафиксирована по картошке. За год доля импорта на полке сократилась почти вдвое и сейчас составляет не более 15-18% от общего ассортимента. Импорт поступает преимущественно из Египта, Белоруссии и Азербайджана. В продажах доля отечественного картофеля еще выше. В торговых сетях представлено до 20 товарных позиций картошки. Белый и красный, весовой и фасованный. В том числе картофель для варки, для жарки, йодированный и картофель бэби. В категориях свеклы, моркови и репчатого лука основной объем поставок тоже обеспечивают российские производители. Традиционные очные шествия бессмертного полка предварительно планируются в 37 регионах России. Онлайн-акция пройдет во всех субъектах федерации, а также за рубежом, сообщила руководитель исполкома «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина. 6 мая завершился прием заявок на акцию «Бессмертный полк онлайн». Она пройдет во всех регионах России, а также за рубежом. Также будут и другие форматы, такие как «Стены памяти», «Бессмертный полк на транспорте», «Бессмертный полк на одежде», «Бессмертный полк в социальных сетях» и так далее. Поезда на сети РЖД 9 мая в полдень по местному времени дадут гудок победы. Это их традиции 81 год. Абсолютное большинство граждан России, 82% опрошенных, планируют праздновать 9 мая, говорится в исследовании ЦИОМ. Аналитики отмечают, что это на 3% пункта меньше, чем в 2010 году. Не планируют отмечать День Победы только 15% респондентов. Еще 3% затруднились с ответом. Согласно опросу, с возрастом готовность праздновать 9 мая растет. Опрос проведен 17 апреля. В нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Каждый второй гражданин России намерен 9 мая выйти на парады, шествия и другие публичные мероприятия. Курс доллара на сегодня 74,62, а курс евро 87,89. На этом наш выпуск новостей завершен. Хороших, праздничных, теплых, весенних вам выходных.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.
4: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
3: Валдай FM. Лучшее из шансона.
5: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликам, где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
3: Валдай FM. Популярные хиты.

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: С вами мало общаются?
3: И чё?
2: Вам трудно найти хорошую работу?
3: И чё?
2: Вас не берут в приличную компанию?
3: И чё?
2: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
3: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
2: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: туристы. Приехали на пати, на пару лет зависли. В ноле виски, пляшали в писки, тикиски. Терять свои мысли.
1: Только не надо слов бросать и плакать.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество

0: шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 92170.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Спартак Молодцов. Человек предельно аккуратный, непримиримый к любому беспорядку. Обнаружив однажды оборванный провод высоковольтной линии, он, разумеется, не смог пройти мимо. Но, как известно, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Теперь Спартак опаздывает на работу. Любимая сестра собирается съехать, а невероятно активный грузин старается вернуть ему взятку. Тем более, чинить провод никто и не собирается. Саундтрек к фильму «Опасно для жизни».
2: И сна как нет,

0: магу, и только я.
1: Так каждый день
0: собираюсь я найти ответ.
1: Но столько дел,
0: что минуты нет, свободны нет. Глядишь, и ночь
1: фонари опять уже зажгла,
0: и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Учитель мой мне однажды в детстве дал совет: умей порой иным делам ответить нет. Урок не впрок, старика не понял я тогда. Опять звонок, трубку снял и вновь ответил: да, я в суете. Так много лет, как много дел,

день. Собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет, глядишь и ночь. Фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Мне снился сон, я нашел в нем главное и сделал, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. Один чудак мне опять звонит и ждет ответ, не знаю как, но на этот раз сказал я нет. Учитель дал давно совет, но думал я, так много лет, зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет, глядишь и ночь. Фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела.

0: Вы слушаете радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. 9 мая – день, который навсегда вписан в историю как символ мужества, героизма и непоколебимой воли советского народа. В этом году отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. И по всему Валдаю подготовлена насыщенная программа, призванная отдать дань уважения героям тех лет. Утро 9 мая начнется с минуты молчания в сквере героев на площади Свободы в 11:00. Момент тишины, наполненный скорбью и гордостью за подвиг предков. Сразу после этого с 11 до 16 в Доме народного творчества откроется выставка детско-юношеского творчества «Этих дней не смолкнет слава». Юные художники и мастера через свои работы передают память о войне, показывая глубокое понимание истории и уважение к прошлому. В 11:30 пройдет еще одна минута молчания на Братском кладбище, где каждый сможет прикоснуться к истории и почувствовать связь времен. Параллельно с этим начнутся концертные программы фронтовой агитбригады в разных районах города. В 11:30 на Песчаной 18, в полдень на Труда 9, в 12:30 на Комсомольском 50. Музыка и песни военных лет создадут особую атмосферу, объединяя поколения. В час дня молодежный центр «Место Валдай» приглашает на интерактивную площадку «Солдатский дворик», где посетители смогут окунуться в военное время и узнать больше о подвигах защитников Родины. В это же время на Ленина 39А пройдет акция «Концерт для ветерана». Трогательное выступление музыкантов перед теми, кто прошел через испытания войны. С 10 до 18 будет открыта выставка «Вадим Боровых. Рождение скульптурного образа» в музее уездного города Луначарского 7. Кульминацией дня станет концерт «Дорога поколений. Дорога памяти», который начнется в 16:30 на площадке у киноконцертного зала «Мечта. Труда 18». Это событие станет встречей поколений, символом единства и памяти о героическом прошлом. Особое место в программе займет онлайн-акция «Бессмертный полк». Участники смогут присоединиться 9 мая в 12 часов на сайте акции и пронести портреты своих героев через виртуальное пространство, сохранив их имена в сердцах потомков. Радиостанция «Валдай-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на Рустор и Апстор. Будьте в курсе событий вместе с «Валдай-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама. Реклама.
0: На Валдай FM.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно, чультечка, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
9: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
10: 92170722.

есть вода обыкновенная, и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг,

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ. Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
2: 9217 07

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Фильм рассказывает реальную историю загадочного Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, преуспевающего фабриканта, спасшего во время Второй мировой войны почти 1200 евреев. Саундтрек к фильму «Список Шиндлера».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне целому ряду лидеров стран постсоветского пространства. Как сообщает сайт Кремля, поздравления отправлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. Владимир Путин передал также слова искренней признательности ветеранам войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, бодрости духа и долголетия. Граждан Грузии и Молдавии российский лидер призвал сохранить память о событиях военных лет и передать новым поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи, связывающие наши народы. Владимир Путин подчеркнул, в этот день воздается дань благодарности и уважения отцам и дедам, которые плечом к плечу трудились в тылу и сражались на фронте, приближая долгожданную победу над нацистскими захватчиками, ценой неисчислимых лишений и жертв. Регионам установят ограничения по объему льготных займов. В преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов власти готовят меры по донастройке данного механизма. В частности, планируется ограничить общую сумму, на которую сможет рассчитывать регион, лимитом в 10 миллиардов рублей. Предполагается, это позволит большему числу регионов воспользоваться льготными займами. С учетом того, что проекты отбираются в зависимости от объема привлеченных частных средств, сейчас шансы на получение кредита выше у крупных и инвестиционно привлекательных регионов. Ранее Минстрой подготовил проект постановления правительства, а также нацеленные на увеличение числа российских регионов, которые смогут получать кредиты. Данный документ конкретных лимитов не предполагает, отмечает лишь, что при распределении средств будут учитываться объем уже полученных субъектом России кредитов и стоимость заявленных проектов. Возвращение рынка труда к сбалансированному состоянию происходит медленно и неравномерно из-за недостаточно эффективного распределения рабочей силы. Как отмечает Центробанк, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, достигла минимальных значений со второго квартала 2023 года, а давление со стороны рынка труда на издержки компаний слабеет. При этом нехватка персонала сохраняется у части предприятий, в то время как отдельные работодатели не спешат высвобождать сотрудников, потому что в предыдущие периоды уже столкнулись с нехваткой рабочей силы и опасаются, что восстановить число в дальнейшем будет сложно. Центробанк отмечает рост практики неполной занятости, особенно в металлургии, автопроме и строительстве. Там число частично занятых уже достигло максимумов со времен эпидемии коронавируса. При дальнейшем снижении темпов экономического роста высвобождение сотрудников лишь ускорится, так как компании просто не смогут держать в штате лишний персонал. Порядка 53,5 тысяч новых автомобилей глобальных брендов без учета китайских, белорусских и российских было продано в России за первые 4 месяца нынешнего года. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый популярный из марок, чьи автомобили поставляются в Россию неофициально, является Toyota. Продажа новых машин которой в период с января по апрель превысила 9,5 тысяч экземпляров. Второе место заняла Mazda, без малого 8 тысяч экземпляров. Пятерку дополнили BMW, Volkswagen и Audi. Как отмечают эксперты, чаще всего среди глобальных марок россияне выбирают модели японских брендов. В тройку по популярности также вошли немецкие и корейские. Почти две трети автомобилей глобальных брендов, ввезенных в Россию, были произведены в Китае. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 89 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

0: Sky.fm. Зарубежные новинки. FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ.

0: реклама на Валдай ФМ.
1: С вами мало общаются?
2: И чё?
1: Вам трудно найти хорошую работу?
2: И чё?
1: Вас не берут в приличную компанию?
2: И чё?
1: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
2: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
1: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 92170720.

0: первая местная радиостанция 101 FM.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
0: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
1: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорское означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они в срочном порядке смываются на поезд во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они Джозефина и Дафна, новенькие хорошенькие инструменталистки женского джаз-бенда. До поры до времени их маскировка срабатывает, но вскоре любвеобильная солистка влюбляется в переодетого мужчины Джозефину. Престарелый миллионер подкатывает к Дафне, а босс мафии, разгадав тайну маскарада, решает срочно разделаться со свидетелями. Саундтрек к фильму «В джазе только девушки».

Вы слушаете радиоканал «Валда-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. 9 мая – день, который навсегда вписан в историю как символ мужества, героизма и непоколебимой воли советского народа. В этом году отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. И по всему Валдаю подготовлена насыщенная программа, призванная отдать дань уважения героям тех лет. Утро 9 мая начнется с минуты молчания в сквере героев на площади Свободы в 11:00. Момент тишины, наполненный скорбью и гордостью за подвиг предков. Сразу после этого с 11 до 16 в Доме народного творчества откроется выставка детско-юношеского творчества «Этих дней не смолкнет слава». Юные художники и мастера через свои работы передают память о войне, показывая глубокое понимание истории и уважение к прошлому. В 11:30 пройдет еще одна минута молчания на Братском кладбище, где каждый сможет прикоснуться к истории и почувствовать связь времен. Параллельно с этим начнутся концертные программы фронтовой агитбригады в разных районах города. В 11:30 на Песчаной 18, в полдень на Труда 9, в 12:30 на Комсомольском 50. Музыка и песни военных лет создадут особую атмосферу, объединяя поколения. В час дня молодежный центр «Место Валдай» приглашает на интерактивную площадку «Солдатский дворик», где посетители смогут окунуться в военное время и узнать больше о подвигах защитников Родины. В это же время на Ленина 39А пройдет акция «Концерт для ветерана». Трогательное выступление музыкантов перед теми, кто прошел через испытания войны. С 10 до 18 будет открыта выставка «Вадим Боровых. Рождение скульптурного образа» в музее уездного города Луначарского 7. Кульминацией дня станет концерт «Дорога поколений. Дорога памяти», который начнется в 16:30 на площадке у киноконцертного зала «Мечта. Труда 18». Это событие станет встречей поколений, символом единства и памяти о героическом прошлом. Особое место в программе займет онлайн-акция «Бессмертный полк». Участники смогут присоединиться 9 мая в 12 часов на сайте акции и пронести портреты своих героев через виртуальное пространство, сохранив их имена в сердцах потомков. Радиостанция «Валда-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на Рустор и Апстор. Будьте в курсе событий вместе с «Валда-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валда-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. 9 мая – день, который навсегда вписан в историю как символ мужества, героизма и непоколебимой воли советского народа. В этом году отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. И по всему Валдаю подготовлена насыщенная программа, призванная отдать дань уважения героям тех лет. Утро 9 мая начнется с минуты молчания в сквере героев на площади Свободы в 11:00. Момент тишины, наполненный скорбью и гордостью за подвиг предков. Сразу после этого с 11 до 16 в Доме народного творчества откроется выставка детско-юношеского творчества «Этих дней не смолкнет слава». Юные художники и мастера через свои работы передают память о войне, показывая глубокое понимание истории и уважение к прошлому. В 11:30 пройдет еще одна минута молчания на Братском кладбище, где каждый сможет прикоснуться к истории и почувствовать связь времен. Параллельно с этим начнутся концертные программы фронтовой агитбригады в разных районах города. В 11:30 на Песчаной 18, в полдень на Труда 9, в 12:30 на Комсомольском 50. Музыка и песни военных лет создадут особую атмосферу, объединяя поколения. Сейчас дня молодежный центр «Место Валдай» приглашает на интерактивную площадку «Солдатский дворик», где посетители смогут окунуться в военное время и узнать больше о подвигах защитников Родины. В это же время на Ленина 39А пройдет акция «Концерт для ветерана», трогательное выступление музыкантов перед теми, кто прошел через испытания войны. С 10 до 18 будет открыта выставка «Вадим Боровых. Рождение скульптурного образа» в музее уездного города Луначарского 7. Кульминацией дня станет концерт «Дорога поколений. Дорога памяти», который начнется в 16:30 на площадке у киноконцертного зала «Мечта. Труда 18». Это событие станет встречей поколений, символом единства и памяти о героическом прошлом. Особое место в программе займет онлайн-акция «Бессмертный полк». Участники смогут присоединиться 9 мая в 12 часов на сайте акции и пронести портреты своих героев через виртуальное пространство, сохранив их имена в сердцах потомков. Радиостанция «Валдай-ФМ» теперь доступна в приложении «Яндекс.Радио». Слушайте нас в любой точке мира, везде, где есть интернет. Скачайте приложение прямо сейчас на Рустор и Апстор. Будьте в курсе событий вместе с «Валдай-ФМ». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто сорок тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35. Волны настроения и...

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.

0: Друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ
3: 9217 07 20.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 0722.

такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
3: Расстояние до тротуара заметь.
4: Положение тела перпендикулярно разделительной
3: кромке. Ромашки в руке.
5: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
6: 9217 07 22 35.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
2: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

0: Валдай FM. Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
0: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

закрытое в прошлый дверь. И снова звезды на небе зажглись. Манит и манит одни меня ввысь. Нет, в эту ночь не уснуть мне опять. Подлые слезы мешают мне спать. Только закрою глаза я рукой. И предо мной опять образ твой. Так часто вижу тебя я во сне. Ты что-то шепчешь загадочно мне, что мы напрасно встречались с тобой, что нет любви, что с тобой другой. Только глаза твои словно

почему твоя злая игра? Кто-то другой будет верить тебе, будет твой опыт.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.